0: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals – это и горный дом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
3: Здравствуйте. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а делался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе третий год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Драйва.
5: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4Л». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни S». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникер-дудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.
4: На них

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
3: У жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 днем до плюс 28. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а отделался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе третий год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем облачная погода, умеренный дождь, гроза, ветер восточный при грозе порывы до 14 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио Си. С самого утра жизнеутверждающие песни. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня пятница, 10 июля, и это тоже внушает оптимизм. В центре города плюс 23, днем до плюс 28, местами грозы и умеренный дождь. Что хорошего на эту пятницу обещают астрологи, об этом уже минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!

0: Не в рублях. Экономьте с Кировским.
1: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок пока нет, но появляются первые небольшие затруднения. Например, на Сулимова, Данила Зверева и Комсомольской от Уральской до улицы Кулибина. И на Донбасской и Бакинско-Комиссаров от Никольского переулка до Космонавтов. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
0: Реклама.
2: Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре Екатеринбурга плюс 23 днем до плюс 28. А сейчас на Радио Си гороскоп на эту пятницу, 10 июля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы. Возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств.

0: на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы, вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен, возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы, день ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи, день, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы, у вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
1: За какое время нужно успеть поставить палатку, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса? Об этом через 5 минут на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. Вот чем ближе выходные, тем больше появляется желающих поехать на природу, поставить палатку, посидеть у костра. За сколько нужно поставить палатку, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, узнаем прямо сейчас. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Два туриста из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
1: Реклама.

0: В Екатеринбурге 7.24, в центре города плюс 23. Сегодня днем до плюс 28. Местами умеренный дождь и грозы. Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы.
1: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсемир», курорт Увильды, ГРН 1127460006166, Челябинская область, Рыльярский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО «КРН 118-784-718-9584».
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 7:29 в центре Екатеринбурга плюс 23. А сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Бундестаг отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет «Таурус» для ударов вглубь России. С инициативой расширить военную помощь Киеву выступила партия «Зеленых», но ее не поддержали. В Кушве продолжают устранять последствия смерча. На сегодня населению перечислили 866 выплат почти на 25,5 миллионов рублей. Продолжается работа по восстановлению пострадавших строений. Более 30 мероприятий, посвященных Дню города, пройдут в Екатеринбурге с 28 июля по 22 августа. В программе «Парусная регата», «Большой рок-концерт», «Городская свадьба», «Конкурс Мисс Екатеринбург» и многое другое. Основные торжества 1 августа. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет и составило 7,62 литра на человека в год. В прошлый раз такие показатели были в конце 90-х. Елена Пипия, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем облачная погода, умеренный дождь, местами грозы. Ветер восточный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 26-28. В Первоуральске плюс 23-25. В Краснотурьинске плюс 22-24. В Новоуральске плюс 21-23. В Нижнем Тагиле плюс 20-22.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7 часов и 39 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23. Сегодня пятница, 10 июля, финал недели. Надеюсь, у вас планы грандиозные на предстоящие выходные. Минут через 5 на Радио Си узнаем, почему Андрей Тарковский остался в Италии и какой в его память проводится кинофестиваль.
1: Реклама. Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
3: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
4: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сегодня в Кировском. Колбаса филейская. Вязанка. 149,99 за 400 граммов. Творог полевское. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки появляются на Московской от Обезной до Волгоградской. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На проезжей от Губахинской до Укромного переулка. Ну а самые загруженные магистрали – Московская в центр, Ленина в сторону УПИ, Восточная в сторону ЖД вокзала.
9: Реклама. Глазурит «Лада». «Лада Глазурит». К

0: Лазурит. Автоцентр Лазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: Лазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 7.46 в центре Екатеринбурга плюс 23 днем, да, плюс 28 местами грозы. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5,8, в центре города плюс 24 градуса. У нас повсеместно на Урале дожди, об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что Франция обыграла Марокко. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си оркестр Поля Мориа.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Этим летом много футбола.
8: А может еще больше?
9: Футбольше!
7: Уральский фестиваль футбола 2026.
9: Семейный.
10: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
7: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
8: А вечером поем.
10: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
7: Вход бесплатный. 0+.
11: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио ИСИ 103.7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 23. Днем до плюс 28. На Радио ИСИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временно, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС, пишет «Коммерсант». На Средний Урал снова обрушились дожди. В регионе действует штормовое предупреждение. Екатеринбург минувшей ночью накрыла мощная гроза. Каждые несколько секунд небо озарялось вспышками. Гром разбудил некоторых горожан. Тем временем в Ирбите из-за паводка эвакуировали более 30 человек. Половина из них – дети. В зоне подтопления остаются 166 приусадебных участков, но подтопленных жилых домов нет. В реке Ница постепенно начинает спадать вода. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер регионального ЗАГС-собрания Людмила Бабушкина. По ее словам, женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы. Если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в Советском Союзе, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире ОТВ. Людмила Бабушкина намерена заняться этой идеей. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
2: Реклама.

0: Поревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевское. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 23. Днем будет облачно, умеренный дождь, местами грозы, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 10 июля. Прекрасный финал недели. В центре города плюс 24 градуса. Да, сегодня будут дожди, местами грозы и до плюс 28. Минут через 10 на радио Си про новую находку ученых, которые любят разбираться в динозаврах. Нашли очередное место, где было очень много динозавров. А самое удивительное в том, что следы сохранились очень хорошо. В чем там причина, узнаем минут через 10. А также минут через 10 поиграем в день рождения. Каждый день на радио Си. Держите наготове телефоны. Будем определять играющую дату. Если это будет ваш день рождения, дозванивайтесь на радио Си и получайте пригласительные на дельфин-шоу. Телефон радио Си 235-103-7. Играем минут через 10.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Московской от Обезной до Волгоградской и на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина в центр, Ленина в сторону УПИ.
3: Реклама. Продолжите фразу. «Три десятки – это…»
4: «Такси. Я на работу езжу».
5: «Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли».
6: «Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно».
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио России «Золотые хиты». 8.22 в Екатеринбурге, в центре плюс 24 градуса. На Радио России начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7, дозванивайтесь первым и получаете пару пригласительных на дельфин-шоу «Морской круиз» в океанариум Екатеринбурга без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 18 июля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. День рождения у кого-то 18 июля. Если это ваш день рождения, смелее набирайте 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. А сейчас на Радио России с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
4: Реклама.

0: В Екатеринбурге 8.25, в центре города плюс 25, сегодня днем до плюс 28, умеренный дождь и местами грозы. Радио Си с вами, доброе утро, хорошей пятницы.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров Иван да Мария. Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
12: Телефон рекламной службы 235 09 05.
13: Радио Си.

0: на Радио Си. Не забываем про музыкальные новинки. На часах 8.29 у нас продолжается игра «День рождения каждый день». И до нас дозвонился Александр Кузнецов. Саш, у вас уже скоро день рождения.
1: Через неделю, следующую субботу.
0: Ой, как хорошо, что в субботу, да?
1: Да, как раз родня соберет.
0: Ну вот летние посиделки на день рождения, это, конечно, отдельный шик, я бы сказал. Отдельное удовольствие. Тем более, если суббота, выходной, супер. Саш, а к этим выходным как готовитесь? Что в планах?
1: Ну, завтра с сыном у нас поездка на Кор. Хотим съездить.
0: На Корт?
1: На Кор. А. Ну, на Высоцкого, там рынок есть такой.
0: Что-то, видимо, строите, да? Или ремонт.
1: Ну, да.
0: Или ремонт.
1: Для ремонта скорее.
0: Александр, ну, у вас есть еще и прекрасная возможность теперь не только ездить по строительным магазинам, а еще и посвятить время себе или, может быть, сыну, потому что вы сегодня получаете пару пригласительных на дельфин-шоу «Морской круиз» в океанариум Екатеринбурга. Поздравляю вас.
1: Спасибо вам большое. Очень-очень рад.
0: Ну и, конечно, с наступающим днем рождения вас.
1: Спасибо большое.
2: Реклама. Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем по будням, так что после выходных в понедельник в 8.20 будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
5: Доброе утро. Казахстан ограничил въезд транспорта из соседних государств, в том числе из России. Один автомобиль может въезжать в страну не более одного раза в сутки. Решение принято с целью не допустить серого вывоза автотоплива. Для комфортной жизни в городе нужна зарплата около 207 тысяч рублей в месяц. Такую цифру назвало большинство екатеринбуржцев, опрошенных сервисом «Авито Работа». При этом по России показатель составил 200 тысяч рублей. Движение на улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе. Сейчас там завершается строительство пешеходного тоннеля. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь, сообщили в мэрии. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения. По данным газеты «Коммерсант», с начала года дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек. Рост на 4%. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
0: В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем облачная погода, умеренный дождь, местами грозы, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 26-28. В Каменске-Уральском тоже плюс 26-28, в Полевском плюс 25-27, в Асбесте плюс 22-24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 10 июля. Сегодня отмечается День футбольного свистка. Тот, который у судьи, а не тот, который на трибунах. Какая существует конкуренция в мире производителей футбольных свистков? Узнаем минут через 5 на Радио Эсси.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
6: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов, 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На Радио Эсси о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска — ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» — «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Машинной от Чёрса до Фурманова, на Московской от Обезной до Волгоградской, в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Пробка на 15 минут на Трудовой, Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И еще стоит транспорт на ИКАДе от 16 километра до Высоцкого. Самые загруженные магистрали — Ленина в сторону УПИ, Репина в обе стороны и Восточная тоже в обе стороны.
1: Реклама.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
12: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8.48 в центре Екатеринбурга плюс 25. Впереди у нас Flying Decibels The Road, а прямо сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. Ее англичаны у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 8.56. В Екатеринбурге 24 июля будет заседание ЦБ по поводу ключевой ставки. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. А еще с 15 июля уже поближе и ближе к нам улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца. После новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 9:01 в Екатеринбурге, в города плюс 25. На Радио СИ новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗ «Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Доброе утро. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. В результате несовершеннолетний получил телесное повреждение, кровоподтек левого плеча. Суд не стал отправлять Домрачева под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на 1,5 месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, академика Парина, сообщили в мэрии. Российских ювелиров представят байерам на выставке «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Порядка 20 мультибрендовых универмагов примут участие в торгово-закупочной сессии 15 июля. Участниками станут байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Им представят 40 российских брендов ювелирных украшений и бижутерии. В прошлом году по итогам подобных переговоров в Екатеринбурге было подписано около 50 контрактов на поставку продукции. Выставку «Тонкие грани» уже второй год организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Пользователи Max теперь могут создавать общедоступные каналы. На данный момент обновление доступно на Android. В ближайшие дни появится в десктопной и веб-версиях. Для запуска публичного канала нужно выбрать опцию «Создать канал» в разделе «Чаты», заполнить описание и в настройках цифрового ID выбрать тип «Публичный», задав уникальную ссылку. На текущий момент экосистема Max насчитывает более 10 миллионов каналов с аудиторией в 430 миллионов подписчиков, пишут Вести. Доллар 75.93, евро 86.59.
2: Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: О погоде на радио «Си», спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города плюс 25, сегодня днем облачный, умеренный дождь, местами грозы, ветер восточный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Радио Си, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня финал недели, который уже очень-очень теплый. В центре города плюс 25. На улице очень влажный воздух. Днем будет до плюс 28. Что на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. Вопрос сегодня вот такой. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем, собственно, идет спор все это время? 235-103-7, телефон Радио ИСИ. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спорят в офисе? 235-103-7, телефон Радио ИСИ. Удачи вам!
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Самая большая пробка на ИКАДе от 19 километра до Высоцкого. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. И на Светлореченской от Соболева до Объездной. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Токарев в сторону Кирова, Восточная в направлении ЖД вокзала.
4: Реклама.
5: Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
5: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Сюси, «Ливень», пока что вот в таком исполнении, но на сегодня продолжает действовать штормовое предупреждение об очень сильных дождях, ливнях и даже местами с градом. Радио Си с вами, на часах 9.16, сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы. Возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы, вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
0: За какое время нужно уметь собирать палатку, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса? Об этом минут через пять на Радио Си.

0: вами Радио Си. Доброе утро, хорошей пятницы, на часах 9:21. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Вот если сотрудники в офисе не могут сразу договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем же, собственно, идет спор, вот эти вот полчаса? 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Ответ на невероятный вопрос, что сотрудники спорят о том, правильное ли решение принял руководитель.
0: Обсуждают это руководителя, да?
1: Да.
0: То есть, если они не договорились, что руководитель правильно все сделал, то потом спорят полчаса примерно, да?
1: Да.
0: Ну, какая-то схема похожая, но не про руководителя речь.
1: Ладно,
0: еще звоните. Спасибо. В принципе, можно сегодня и о наболевшем рассказать. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: По поводу споров.
0: Так.
2: Хочу сказать, насчет отпуска спорят. Кому когда идти.
0: Между собой не могут договориться, да?
2: Да,
0: кто пойдет летом.
2: Да, вот, а тем надо летом, и чтоб какое время. Ну, потому что у нас это происходит, я поэтому и говорю.
0: Можно, в принципе, о том, что беспокоит, говорить без проблем. Отпуск. А вы уже договорились или пока спорите?
2: Я уже сходила. Некоторые спорят до сих пор.
0: Ну, а те, кто не сходил, да, спорят, не могут договориться. Ладно, пусть будет тоже как вариант, но пока далеко. Спасибо.
2: Да вы что? Да. Ладненько, хорошего дня.
0: Вам тоже хорошего дня, еще звоните. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева о том действии, где точно нужно делать все сообща и точно не спорить. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
3: Реклама.

0: В Екатеринбурге 9.25, в центре города плюс 26, сегодня днем до плюс 28, умеренный дождь, местами с грозой и градом. Радиуйся с вами, доброе утро, хорошей пятницы.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: Радио СИ «Золотые хиты». Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 26. Сегодня днем до плюс 28 и умеренный дождь. Будет влажно и тепло. А сейчас на Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В Ирбите остаются подтопленными 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах и мост. В пункт временного размещения переехали 33 человека. По данным, на 9 июля уровень воды в реке Ницца начал снижаться, но в ближайшие дни ожидаются новые сильные ливни. Суд не стал арестовывать жителя Березовского за стрельбу из пневматического оружия по ребенку. Дмитрию Домрачеву предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Это подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев, пишет «Коммерсант». Елена Пипия, Радио СИ.
0: А сейчас о погоде на Радио СИ. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 26. Днем облачно, умеренный дождь, местами грозы. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 26-28. В Первоуральске плюс 23-25. В Краснотурьинске плюс 22-24. В Новоуральске плюс 21-23. В Нижнем Тагиле плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 9.36. В Эквиморге на Радио Си продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, то это потом отнимает примерно полчаса рабочего времени. Собственно, если не смогли договориться, начинают спорить. И вот о чем этот спор, который отнимает потом полчаса рабочего времени? Вспомнили мы обсуждение действий начальника. Вспомнили про отпуск. Не могут договориться некоторые на работе, кто когда пойдет. Но пока что к правильному ответу мы не приблизились. 235-103-7, телефон Радио Си. О чем же спорят сотрудники, если не смогли сразу договориться?
1: Алло, здравствуйте, можно вариант ответа?
0: Конечно.
1: Да, я думаю, что проветривание в целом может полчаса занимать за день, потому что сотрудники не могут договориться, кому-то холодно, кому-то жарко, от кондиционера я имею в виду.
0: Спор, соответственно, о чем идет полчаса?
1: Идет спор о том, кто-то кому-то надо включить его. Ага. В целом, в итоге у нас выходит, допустим, часть людей, когда надо проветрить, потому что холодно, кому-то и на него дует.
0: То есть открывать окно или нет, включать ли кондиционер. В общем, тот самый температурный режим. Вот про него спорят полчаса, если не смогли договориться. Да, правильно, разгадали. Невероятный вопрос, поздравляю.
1: Я сразу об этом подумал.
0: Как вас зовут?
1: Спасибо. Меня Чуркина Александра, играю периодически.
0: Да вы что? Саш, а у вас как? Да. То есть приходится подождать, да? Приходится договариваться со всеми?
1: Ну да, на кого-то дует сильно, и понятно, что это неудобно, а другим нужно, и поэтому, да, кому-то надо выйти, чтобы проветрить.
0: Да, я думаю, что в каждом офисе, даже у нас, найдется тот, кто не удовлетворен тем, что открывается окно, например, или включается кондиционер. Вы как с жарой справляетесь?
1: Ну, с жарой справляемся, вот включаем периодически. У нас, кстати, не так и жарко, то есть не солнечная сторона, но, в принципе, да.
0: Вот повезло. Саш, ну сегодня еще и разгадали невероятный вопрос, а за это вы получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: О, класс, спасибо. А я, Александра Чуркина, отгадала невероятный вопрос на радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь уже после выходных в понедельник с 9 до 10.
2: Реклама.
3: Ого, а что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Самая большая пробка на ИКАДе от Березовского тракта до Высоцкого. На Трудовой, Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Московской от Обездной до Волгоградской. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Белинского в направлении к Ботанике, Восточная в сторону ЖД вокзала.
2: Реклама.
13: Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. 9:44. В Ахтемурге в центре города плюс 26. А сейчас на Радио С заглянем во всемирную историю. Узнаем, почему Андрей Тарковский остался в Италии. Спонсор всемирной истории на Радио С ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

Радио Си. Музыка, которую мы любим. 9.56. В Эхимурге, в центре города, плюс 27. На улице уже очень-очень жарко. Сегодня днем до плюс 28. И еще с минуты на минуту может пойти дождь, хотя не везде. Сегодня местами обещаны грозы и град. Через 5 минут на Радио Си новости. А сейчас музыка, понятная без слов. На Радио Си мелодия «Лето». Такая музыкальная отсылка к Антонио Вивальди.

0: Радио СИ 103,7 FM. 10 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28. На Радио СИ новости Елена Пипе.
1: Доброе утро. Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море, а там они проведут учение «Морское взаимодействие 2026». Моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах. Сегодня начался морской этап. Отдельное внимание стороны уделяют спасательным действиям, включая тренировку по эвакуации экипажа условно-аварийной подлодки с помощью глубоководного аппарата. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а делался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Туристы из Екатеринбурга не смогли попасть на базу «Зеленый мыс», которая стоит на берегу Волчихинского водохранилища. Дорогу затопило под железнодорожным мостом, и все из-за ручья Топкова. Туристы прибыли на 4 автомобилях, и никто не смог проехать. Там же стоял большой автобус, который привез группу, и людям, скорее всего, тоже пришлось идти пешком, сообщили екатеринбуржцы порталу Е1. Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе 3-й год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета.ру. Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
0: Сейчас о погоде на Радио СИ. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 28. На улице очень жарко. Сегодня днем облачно, умеренный дождь, местами грозы. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 26-28.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наштучкадом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Сейчас поговорим про автомобили. У нас есть для этого специальная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Сегодня 10 июля. Уже минут через 10 на Радио Си поговорим про открытие ученых, которые разбираются в динозаврах. Нашли скопление динозавров примерно на территории с футбольное поле. Вряд ли, конечно, динозавры играли в футбол, потому что следам, которые нашли, очень-очень много лет. Как они сохранились, узнаем минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
5: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
6: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
8: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: На радио Си и музыкальные легенды, только что Майкл Джексон, Smooth Criminal, и музыкальные новинки. Через пару минут послушаем свежий хит Милен Фармер, который уже этой осенью должен оказаться в составе ее нового альбома. На часах 10:21 в центре Екатеринбурга плюс 28. Сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева и динозавры, спонсор новостей со всего света на радио Си, ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Реклама.

0: Радіо Сі, музика, которую мы любим, это Savage Garden, To the Moon and Back. Половина 11-го в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28. У нас впереди Эми Макдональд, та самая девушка с гитарой, и песня This is the Life. А сейчас на Радио Сі новости и Елена Пипе, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Бундестаг отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет «Таурус» для ударов вглубь России. С инициативой расширить военную помощь Киеву выступила партия «Зеленых», но ее не поддержали. В Кушве продолжают устранять последствия смерча. На сегодня населению перечислили почти 900 выплат, практически на 30 миллионов рублей. Продолжается работа по восстановлению пострадавших строений и разбор разрушенных домов. Более 30 мероприятий, посвященных Дню города, пройдут в Екатеринбурге с 28 июля по 22 августа. В программе «Парусная регата», «Большой рок-концерт», «Городская свадьба», «Конкурс Мисс Екатеринбург» и многое другое. Основные торжества 1 августа. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет и составило 7,62 литра на человека в год. В прошлый раз такие показатели были в конце 90-х. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 28. Сегодня в течение дня облачная погода, умеренный дождь, местами грозы, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 26-28. В Каменске-Уральском тоже плюс 26-28. В Полевском плюс 25-27. В Асбесте плюс 22-24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Селинда с песней «Мало огня», хотя на улице сегодня жарко. В Екатеринбурге без 20:11, в центре плюс 28. Сегодня пятница, 10 июля, и сегодня отмечается день рождения футбольного свистка. Каким образом судьи до появления свистка управляли игрой, и какая сейчас конкуренция в производстве свистков, об этом минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: На радио Си Бенсон Бун, Mystical Magical. В Октябрьке 10:44, в центре города плюс 28. Впереди Элтон Джон, Sacrifice. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости Riviera Invest.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матчи английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: слова. Радио Си с вами на часах 10:58. Из-за чего два британских каскадера судятся с Элтоном Джоном. Об этом в новостях на Радио Си через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 376 беспилотников, сообщили в Минобороны. На Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, заявил оперштаб Краснодарского края. Предварительно пострадавших нет. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Таганроге продолжается тушение пожара на территории морского порта, пишет БФМ. Уже вторая авария произошла сегодня на Екатеринбургской кольцевой дороге. Водитель «Шевроле» влетел в грузовик, который стоял на дороге. Один пассажир скончался на месте, второго увезли медики на скорой. В ГАИ начали проверку, опрашивают очевидцев аварии. Других подробностей пока нет, пишет Е1. В Свердловской области 15-летнему подростку предъявили обвинение в совершении диверсии на железной дороге. Как установило следствие, в конце июня парень связался в мессенджере с человеком, действовавшим в интересах Украины. Тот пообещал деньги за поджог двух релейных шкафов на перегоне станции Подволошная-Первоуральск. Подросток купил все необходимое, поджег. Сразу после преступления его задержали. Он под стражей, пишет «Комсомолка». Самыми пьющими в России оказались свердловчане. В среднем жители региона выпивают почти 10 литров спиртного в год. Это самый высокий показатель в стране, пишет РИА. При этом в целом россияне стали пить меньше. Сейчас среднее потребление алкоголя составляет 7,62 литра на человека. Примерно столько же было в конце 90-х. В Чечне же почти все трезвенники, там всего 0,02 литра на человека в год, пишет Е1. Два британских каскадера судятся с Элтоном Джоном. Поводом для иска стали кадры из фильма «Кингсман. Золотое кольцо», которые сэр Элтон использовал в своем прощальном турне 2018-2023 годов. В 18-секундном фрагменте Элтон Джон, сыгравший в фильме самого себя, избивает плохих парней, которых играли каскадеры. Как отмечается в иске, этот фрагмент использовался без согласия исполнителей трюков. Общие сборы от турне составили почти миллиард долларов. Истцы требуют от сэра Элтона заплатить им по 100 тысяч фунтов. Иск будет рассматривать высокий суд Лондона. Доллар 75.93, евро 86.59.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Перспектива» – коттеджный поселок Князевское. В центре Екатеринбурга плюс 28. В течение дня облачная погода, дождь, местами грозы, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио Си, Лимп Бизкит, 11:10 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Над Екатеринбургом висят дождевые тучи. Такое ощущение, что вот-вот начнется дождь. Но основные грозовые дожди запланированы синоптиками ближе к вечеру. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Тедди Свимза, Bad Dreams. Чуть раньше у нас Михей Джуманджи. А буквально через минуту Эд Ширан, Bad Habits на радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио «Си».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: на радио «Си» группа «Пицца» с песней «Оружие». 12:30 в Эхтемурге впереди у нас Зейн с песней «Die for me», а сейчас на радио «Си» новости Елена Пипе.
1: Добрый день. Реализация бензина на Петербургской бирже 8 июля сократилась до 8100 тонн. Это минимум за всю историю площадки, пишет газета «Коммерсант». В Свердловской области сегодня действует штормовое предупреждение о сильных ливнях. В связи с этим с 10 по 13 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопления, предупреждает «Уралгидромет». Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала международного фестиваля молодежи. Обновление затронет также примыкающую к Вайнера улицу Попова и подземный переход через Малышева. Взрослым с нормальным режимом не нужен дневной сон, говорят терапевты. Можно прикорнуть на 30 минут в обед, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 28. В течение дня облачная погода, умеренный дождь, местами грозы, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио Си. Дэвид Грей с песней «Sail Away». Этим летом на Урале при дождливой погоде мы вынуждены плавать и совсем даже не под парусами. В Эхтемурге без 15.12. Впереди золотая коллекция радио Си. В этом выпуске у нас Дабас, Скорпионс и уже скоро Модерн Токен, Брад и Луи на радио Си.
1: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.etp.ko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
7: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: на радио Сидабас, Ванда.ua, 11.58 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами после выходных. Надеюсь, планы на выходные вы уже спланировали с учетом прогноза синоптиков. Сегодня с 12 на радио Си с вами Роман Калашников. А сейчас музыка, понятная без слов. Оркестр Поли Мариа, Пардон Муа. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый день. ФСБ предотвратило крупномасштабный теракт. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать военный аэродром Ростов-Центральный с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, спрятанных в тайнике. Об этом пишет РИА Новости. Украинское главное управление разведки планировало разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав. Но теракт был сорван, так как россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, добровольно сообщил об этом силовикам, рассказали в ФСБ. Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. А как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Дети возвращаются в Свердловские лагеря, закрывавшиеся из-за дождевого паводка. В Уральском Огоньке стартовала третья смена, заехали 190 детей. Лагерь «Звонкие голоса» планируют открыть 13 июля, там ждут 110 школьников. Баранчинские огоньки начнут очередную смену с 11 июля. Все эти лагеря под Нижним Тагилом, который попал в зону подтопления. И в начале июля из-за паводка работу лагерей пришлось прервать. Родителям частично вернут деньги за путевки, рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев, пишет «Сигнал». В железнодорожном районе Екатеринбурга приставы приостановили работу шашлычной «Шампурика» за антисанитарию. Продукты на кухню заносили через зону с мойками, мясо, рыбу, маринованные продукты выгружали на один стол. Сотрудники не соблюдали личную гигиену. Хозяин заведения получил административное дело, а точку на технической 63 прикрыли на месяц, сообщает Е1 со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Аэропорту Палм-Бич во Флориде официально присвоили имя Дональда Трампа. Теперь, как сообщают американские медиа, он называется Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа. Закон о переименовании был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте. Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого Трампа. Он часто пользуется этим аэропортом, расположенным в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Доллар 75.93, евро 86.59.
2: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на Радио Си. С нами только что Майли Сайрус. Меня зовут Роман Калашников. Всем классной пятницы. У нас впереди песня, которую многие знают как хит начала 2000-х. Однако ее история началась гораздо раньше, по-моему, в 80-е. Долгое время этот трек исполнялся на концертах, в акустике. И только в 2000-е, в начале 2000-х, его, собственно, издали, и он стал настоящим радиохитом. Это «Веретено» Алиса.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энзенир. Курорт Увильды». ГРН 11-2746-00-6156. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
11: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: нами только что Алиса на радио Си «Золотые хиты». Впереди Оливия Дин «So Easy», такая приятная, расслабляющая вещь. Буквально через 3 минуты послушаем. Пока же Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже

0: Открывая слоновую кость, дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Supermood, Tell Me Why на радио Си «Золотые хиты». Далее Маккензи Аромба со свежим треком «Underwater» под водой. Ну а сейчас время новостей расскажет Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. В России хотят сделать налоги для супругов совместными. Подготовленный законопроект вводит прогрессивную шкалу НДФЛ для суммарного дохода семьи, деленного пополам. Если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право на совместный налоговый расчет. В международном аэропорту Сочи задерживается порядка 40 рейсов, в том числе два екатеринбургских, на вылет и на прилет, сообщает МК Сочи. Средняя зарплата в Свердловской области составила, по последним данным, 94 807 рублей, примерно на 6,5% больше, чем год назад. Больше всех зарабатывают в страховании, финансах, IT и научных исследованиях. Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов школьник из Москвы решил пересдать экзамен. Он хочет 100 баллов. По правилам пересдачи в зачет идет последний результат, даже если он хуже, а предыдущая оценка аннулируется. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. Алтайская Югория, акция до конца июля этого года.
0: Давайте узнаем, что нам завтра, в субботу, ждать от погоды. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю вам отличной пятницы. Спасибо, что проводите ее под аккомпанемент великолепной музыки Радио Си. Дальше мы подготовили золотую коллекцию в нашей музыкальной подборке Lighthouse Family. Чуть раньше Hit Hunter, Revolution in Paradise. А начнем с Фила Коллинза. Золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нами только что Lighthouse Family Run в золотой коллекции часа на Радио Си. 5 песен о любви. Через 6 минут начнем с трека Atomic Kitten If You Come to Me, а перед этим Жан-Мишель Жар на Радио Си в инструментальной музыке.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО 118-784-718-9584. День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
3: 103.7 FM. Радио Си.

0: Петербурге час дня. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия.
1: Добрый день. В Таганроге началась эвакуация жителей некоторых районов после атаки БПЛА. Беспилотник ударил в морской порт, там начался пожар. Сейчас вывозят людей, чьи дома попали в зону ЧС, сообщила глава города Светлана Камбулова, передает ТАСС. Ранее о пожаре в порту Таганрога сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, пострадавших нет. Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала Международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнера улицу Попова, и подземный переход через Малышева. Будет также отремонтирована улица Пушкина от Ленина до Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Закончат реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Поддубный опроверг информацию о том, что свердловчане самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылкой на РИА Новости. И там на каждого свердловчанина приходится 10 литров спиртного в год. Однако РИА ссылается на единую межведомственную информационно-статистическую систему, а там Свердловская область только на 14 месте. Поддубный призвал журналистов проверять информацию, но также заметил, что 14 место – это все же не лучший показатель. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Диагноз «смартфонная кисть» массово ставят людям от 18 до 35 лет, сообщает телеграм-канал «Шот». Симптомы – боли в руках, онемение пальцев и щелчки в запястье. Причина – привычка часами держать телефон одной рукой и печатать большим пальцем. Из-за этого нагрузка на сухожилия и связки вырастает в 3-5 раз, они воспаляются. Для профилактики врачи советуют менять руку каждые 20-30 минут, а также не держать смартфон на мизинце, пользоваться голосовым вводом и делать разминку для пальцев. Доллар 75.93, евро 86.59.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет небольшой дождь, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си пять песен о любви.
0: Сегодня нас ждут Мистер Данос, Рой Орбисон, Бурита, Ace of Base, The Sign. Это буквально через 3 минуты. А начнем пять песен о любви с Атомикита.

0: На Радио 7 мы послушали 5 песен о любви. В финале пятерки «Мистер Данос» «У-ля-ля». Далее «Blue System» «Ромео и Джульетта» буквально через минуту на Радио 7. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой пятничный привет.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года.

0: Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/partner. Есть ограничения.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Невероятно красивый хит от дуэта Агутин и Варум «Я буду всегда с тобой» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Тейлор Свифт через полторы минуты, а сейчас на Радио Си новости расскажет Елена Пипия.
1: Добрый день. В России хотят сделать налоги для супругов совместными. Подготовленный законопроект вводит прогрессивную шкалу НДФЛ для суммарного дохода семьи, деленного пополам. Если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право на совместный налоговый расчет. В международном аэропорту Сочи задерживается порядка 40 рейсов, в том числе два екатеринбургских, на вылет и на прилет, сообщает МК Сочи. Средняя зарплата в Свердловской области составила, по последним данным, 94 807 рублей, примерно на 6,5% больше, чем год назад. Больше всех зарабатывают в страховании, финансах, IT и научных исследованиях. Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов школьник из Москвы решил пересдать экзамен. Он хочет 100 баллов. По правилам пересдачи в зачет идет последний результат, даже если он хуже, а предыдущая оценка аннулируется. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Араш и Елена. На Радио Си музыка, которую мы любим. Далее у нас Энрике Иглесиас. Перед этим душевная песня Джо Кокера «My Father's Son». А начнем с трека «Винус» «Бананарама» на Радио Си в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
11: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Этим летом много футбола.
13: А может, еще больше?
14: Футбольше!
12: Уральский фестиваль футбола 2026.
14: Семейный.
15: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
12: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
13: А вечером поем.
15: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
12: Вход бесплатный. 0+.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
16: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Энрике Иглесиас на Радио Си в золотой коллекции часа. Далее у нас всплеск клубной эйфории рубежа тысячелетия. Послушаем хит 2000-го «Sky» от Sonic. Это буквально через 7 минут. Но раньше музыка понятная без слов. Джаспер Форкс на Радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента. Лето!

0: Ого! А что это у вас тут происходит?
1: Мы построили катапульту.
2: Но она не работает.
1: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
2: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
2: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров Иван да Мария. Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
7: 103.7 FM. Радио Си.
8: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 2 часа. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются подтопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле у губернатора Дениса Паслера. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет, и главной задачей станет наведение порядка в зоне подтопления. Никто без помощи не останется, написал мэр, на которого ссылается «Сигнал Урал». Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, академика Парина, сообщили в мэрии. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели в Уральском центре развития дизайна. Там собралось более 170 участников из разных городов. Мастера представляют авторскую керамику, дерево, текстиль, кожу, украшения, куклы. В программе мастер-классы для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестиваль «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге уже в течение 11 лет. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: Давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды. Спонсор ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевская. Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевская – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевская.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С нами только что Алан Уолкер и Сарана. Catch me if you can, поймай меня, если сможешь. Меня зовут Роман Калашников, вы тоже можете поймать классный приз. На носу у нас выходные, масса развлечений, футбол в том числе. Особенно приятным поход на стадион станет, если билеты получить в подарок. А в этом часе вы можете выиграть пригласительные на первый домашний матч Урала в новом сезоне. Не пропустите, без возрастных ограничений. Паспорт болельщика не нужен. Поиграем уже очень скоро на Радио Си. Ну и через минуту у нас брейнсторм. Ветер.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodbank 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осетра Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

Радио Си, с вами Роман Калашников. Пришло время игры для футбольных болельщиков. Прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-Торпедо» без возрастных ограничений. Нужно только первым дозвониться, тогда билеты ваши. Наш номер 235-103-7. Еще раз, 235-103-7. Набирайте номер Радио Си.

0: Радио Си разыгрываем билеты на футбол. Нужно было дозвониться первым. Давайте узнаем, кто же на линии.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Расскажите, как ваша пятница проходит?
1: На работе. Конец рабочей недели, наконец-то. Можно отдохнуть.
0: Ну, чтобы пятница проходила еще более позитивно, давайте вручу вам приз. Это пригласительные билеты на матч «Урал-Торпедо». Игра пройдет в понедельник, 13 июля в 19:00 на Екатеринбург-арене, без возрастных ограничений.
1: Спасибо большое, я так рада. Я вам всю неделю звонила, и вот наконец-то дозвонилась.
0: Кстати, напомню, что паспорт болельщика для посещения не нужен. Дальше на Радио Си шоу «Love Tonight». А сейчас Елена Пипия. Новости на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
2: Добрый день. Евросоюз заметно смягчил 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным вариантом Еврокомиссии. Так, из пакета исключены запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного газа. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на период с 11 до 13 июля. На эти дни синоптики обещают ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Сегодня в регионе действует такое же предупреждение. Выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетили более 52 тысяч человек, сообщили в мэрии. На площадке «Екатеринбург-экспо» также побывали представители 50 иностранных делегаций. Турецкие отели начали предлагать россиянам скидки до 20% на фоне замедления спроса, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Несмотря на это, Турция сохраняет статус самого популярного зарубежного направления у россиян. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. Алгайская югория, акции до конца июля этого года.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь, куда же без него. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С нами только что Сара Коннор. На радио Си музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас на старте золотая коллекция. В этом выпуске Крис де Бург, La Bouche Be My Lover. А начнем с Глена Медейроса.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
4: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинос.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энзенир», курорт Увильды, ГРН 11-27-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
12: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
14: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Люси в финале золотой коллекции Крис де Бург «Let it be». Аура Дион на старте. «Friends» — эта песня буквально через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов. «Диджей Грув» — вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Инструментальную музыку на радио Си представляет ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Петербурге 3 часа. Это Радио Си на 103,7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый день. Страны ЕС заметно смягчили 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, сообщает Евроактив. Из пакета вычеркнули ключевые меры, в том числе запрет на въезд в ЕС для российских военных. Изначально планировали ввести визовый запрет для всех участников СВО, но в итоге ограничились краткосрочными визами. Хотели заморозить ценовой потолок на российскую нефть на полгода, иначе с 15 июля он автоматически вырастет с 44 до более чем 60 долларов за баррель, но против выступила Греция. Германия добилась послабления мер в рыболовной сфере и теперь будет закупать российскую пикшу, а Польша и Португалия – минтай и треску. В Свердловской области 22 июня был не один смерч в Кушве. Позднее обнаружили следы как минимум 6 смерчей, которые прошли в тот же день. Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края» со ссылкой на свежий снимок района Кушвы со спутника, еще один смерч прошел на юго-востоке Нижней Туры и 2 южнее поселка Выя. Также слабый смерч прошел южнее Карпинска. Но основной, конечно, был в Кушве. Он прошел почти 30 километров, повалил 840 гектаров леса. Его максимальная ширина превысила 1000 метров, пишет «Комсомольская правда». Готовится к передаче в суд дело водителя «Лексуса» Дмитрия Горенских, который 11 апреля устроил ДТП на проспекте Космонавтов. В аварии погибла молодая женщина и серьезно пострадал ее полуторагодовалый ребенок. Горенских в момент ДТП был пьян. Ехал со скоростью около 144 км в час, хотя по правилам должен был двигаться не быстрее 60. На огромной скорости Горенских врезался во впереди идущую «Тойоту». От удара «Лексус» выбросила навстречу, где ехал БМВ. За рулем находилась 30-летняя женщина, на заднем сиденье в детском кресле ее полуторагодовалый сын. Горенских арестован до 12 августа, ему грозит до 12 лет. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский райсуд, пишет «Новый день». Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. Как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Взрослому человеку с нормальным режимом дня лучше не спать днем, особенно после приема пищи, считают терапевты, на которых ссылается РИА. Но можно прикорнуть на 30 минут в обед, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки. Однако важно устраивать такой отдых до 17 часов, чтобы он не повлиял на ночной сон. Доллар 75,93, евро 86,59.
2: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург». ЖК «Сибирская Калина». Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 25-27.
0: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: жаркая, знойная латина, сеньорита Шон Мендес и Камила Кабельо на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию. У нас впереди такой музыкальный нон-стоп. Например, услышим Криса Айзека чуть раньше Сирил и Наутилуса через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни...

0: желание сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале Соната Парк двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.etp.io.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: Прекрасная Марайя Керри только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Далее переходим к новинкам. У нас такой яркий, даже солнечный трек через полторы минуты. А Just Might — это Бруно Марс. А пока новости. Елена Пипи.
1: Добрый день. Дефицит топлива на российском рынке есть, заявил вице-премьер Александр Новак. МПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА, отметил он. По словам Новака, власти делают все возможное, чтобы усилить защиту НПЗ. В международном аэропорту Сочи задерживается порядка 40 рейсов, в том числе два екатеринбургских, на вылет и на прилет, сообщает МК Сочи. Средняя зарплата в Свердловской области составила, по последним данным, 94 807 рублей, примерно на 6,5% больше, чем год назад. Больше всех зарабатывают в страховании, финансах, IT и научных исследованиях. Центробанк сегодня вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту. Она посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас разберемся с погодой на завтра, субботу. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью ожидается до плюс 19, днем до плюс 27.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Продюси австралийский дуэт Savage Garden Truly Madly Deeply. Такая трогательная песня. Дальше золотая коллекция. Слушаем хит Since You've Been Gone, это Nevergreen, чуть раньше Дайдо, а начнем с Фредди Меркьюри и Майкла Джексона на Радио Си.
1: Реклама.

0: «Автовек» рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
2: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
3: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Золотая коллекция Радио Си.
12: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

Это Never Green на радио Си в золотой коллекции. Далее дуэт Эрос Рамазотти и Тина Тернер «Коза де ла Вита». Очень красивый медляк. Дождитесь. Ну а сейчас музыка понятная без слов. Вангелис на радио Си.

0: Екатеринбурге 4 часа. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас время новостей.
1: Добрый день. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400. Эта тема чувствительная, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Хурриет» о том, что Анкара намерена перепродать их одной из стран Персидского залива. Какой стране, не уточняется. По словам обозревателя турецкого издания Абдюль-Кадира Сильви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо Арабские Эмираты. Также журналист утверждает, что все детали соглашения утрясли в ночь на пятницу, 10 июля. Центробанк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора. Модернизированная банкнота выпуска 2026 года посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. На оборотной стороне стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года, пишет РИА Новости. В Ирбите, где подтоплено более 160 приусадебных участков и несколько улиц, дети стали купаться на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг едва не случилась трагедия. Трое мальчиков зашли в воду больше, чем по пояс. Один провалился в канаву с головой. Он, к счастью, выбрался, но друзья только смотрели, не знали, как помочь другу. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». В ближайшие дни в регионе вновь ожидаются сильные дожди. Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнеру улицу Попова, а также подземный переход через улицу Малышева. Будет отремонтирована улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Завершат реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Напомню, фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 июля. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Поддубный опроверг информацию о том, что свердловчане самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылкой на РИА Новости. Согласно ему, на каждого свердловчанина приходится по 10 литров спиртного в год. Но РИА Новости ссылается на ЕМИС. Это единая межведомственная информационно-статистическая система. Свердловская область только на 14 месте в ней. Поддубный призвал журналистов проверять информацию, но также заметил, что 14 место – это все же не лучший показатель. Официальный доллар – 75,93, евро – 86,59.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями день, будет небольшой дождь, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нами только что The Future X, This Kind of Love на Радио Си. Дальше тему любви продолжит Юлия Савичева. Нас ждет пронзительная песня «Прости за любовь» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем отличной пятницы.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООН «Эмир» курорт Увильды. РН 11-2746-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осень Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио Си, прекрасная музыка, только что с нами Бурито и Ёлка, ты знаешь. Portugal The Man на старте, Feel It Still, эта песня через полторы минуты, а сейчас Людмила Гусева с новостями на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер Cherry Tenet, автоцентр «Июль».
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65. АО КСК Югория, акция до конца июля этого года.
0: Коротко о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, субботу, 11 июля, обещают нам облачный день с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Чарли Пут и Селена Гомес. Мы больше не разговариваем. We don't talk anymore на радио Си 103 и 7 FM. Колосников с вами. Расскажу, что слушаем дальше. У нас Шуга Бэйбс на старте. Чуть раньше эра Амана. А начнет золотую коллекцию радио Си Билли Джоэл.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это Sugar Babes на Радио Си в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до воскресенья, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 5 минут приятную компанию вам составит Элина Гончарова, моя коллега, ну и сейчас музыка понятная без слов. Инструментальная версия знаменитого хита «Strangers in the Night» на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге без минуты 5 вечера. Радио СИИ на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ. Из-за этого работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом отметил, что в стране достаточно мощности для переработки топлива. И даже на экспорт отправляем, отметил Новак, цитирует его агентство ТАСС. Он признал, что на рынке топлива есть спекуляция. Перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией для дополнительного заработка и повышения цен. И призвал внимательно следить за этим региональное управление ФАС и региональное. Штаб. Wildberries тем временем опровергли информацию о проблемах с доставкой из-за сложной ситуации с автотопливом. Информация не соответствует действительности, заявили агентство ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о том, что Marketplace начал отменять заказы из-за сложности с доставкой. В компании поясняют, что уведомление об отмене заказа – это стандартное сервисное сообщение, которое направляется покупателям автоматически, если выполнение заказа невозможно по самым разным причинам. Это могут быть технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или другие факторы. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге с понедельника, 13 июля, по 16 четверг. Работы энергетики будут проводить по ночам с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды, пишет издание «Новый день». Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут эти испытания, а также следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство на время опрессовок, сообщили в администрации Екатеринбурга. По вопросам утечки горячей воды можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефон 32-3005. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream» – «Жизнь – это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена. Подростком стал сочинять музыку. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, пишет издание Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
2: Реклама.

0: И о погоде. На радиосе спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское. На завтра нам обещают облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
1: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди.
1: Рыбалка.
2: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
3: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
3: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
4: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Клэр Дюбальда и волшебные ритмы вечера в пятницу на Радио Си, музыка, которую мы любим. 17.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Желаю всем доброго, легкого, удачного завершения рабочей недели. Эйва Макс впереди, Salt, и уже через минуту Мурат Насыров на Радио Си.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов, 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish, в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Яндекс.Карты сообщают нам о 5 баллах загруженности по магистралям. Плотное движение на Репино из центра, на проспекте Ленина к Визу и на Московской в центр. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до Высоцкого, на самом Березовском, также на Трудовой, Губахинской, проезжей. Затруднения от Барьерной до переулка Укромный. На Норильской скорость потока 4 км в час от фронтовых бригад до проезжей. На Халтурино пробка от Технической до Татищева. Там же стоят машины на Токарей. И на проезжей постоять придется от Шевской до Норильской.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
7: Радио Си. 103.7 FM.

0: золотые хиты и то, что в моде прекрасное настроение на радиосе в момент, когда буквально рукой подать до завершения рабочей недели. Уже 17.21 на часах. Марк Энтони и бит-квартет «Секрет». Это Питер Детк впереди. Через минуту легенда. Пол Маккартни. Yesterday на радиосе.
1: Реклама.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Сегодня в Кировском. Кекс Свердловский. 149,99 за 500 граммов. Колбаса молочная Чергашин и партнер. 199,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
6: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: 17:31 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сига. В нашей компании вовсе замечательно. Вечером в пятницу Тедди Свимс, на очереди мистер Ноутл. А сейчас на Радио Си новости. Коротко, Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране ЗРК С-400. Тема чувствительная, так прокомментировал официальный представитель Кремля Песков публикацию турецкой прессы о том, что Анкара продаст С-400 одной из стран Персидского залива, пишет агентство ТАСС. В частном детсаду в академическом районе Екатеринбурга произошла вспышка опасной инфекции. Эпидемиологи нашли в садике массу нарушений, требуют закрыть его, пишет Е1. В Екатеринбурге на 10 дней перекроют трамвайный переулок из-за модернизации теплосетей. Работы будут проводить в районе дома номер 4 с 20 августа по 30, сообщили в мэрии. Движение организуют по временному проезду, обустроенному из дорожных плит. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом этого режиссера, пишет Лента.ру. В мировой прокат «Одиссея» выйдет 17 июля. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В субботу, 11 июля, синоптики обещают нам переменную облачность, небольшой дождь, возможно, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Стремление к свободе мы тоже ощущаем каждой клеточкой накануне выходных в компании «Радио Си». 17:40 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего дали три хита золотой коллекции «Брайан Адамс», «Here I Am», «Share», «Believe» и в самом начале через минуту «Pink Floyd» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
7: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
0: И о ситуации на дорогах. На «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада». «Глазурит». Яндекс.Карты сигнализируют нам о 6 баллах загруженности по магистралям. Много машин на Ленина к Визу, на Токаре в сторону Репина и на улице Репина из центра. А крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до Высоцкого, на Березовском тракте улице Трудовая, Губахинская, проезжая на отрезке от Горького до Норильской. На Блюхера скорость потока 4 км в час от Сахалинской до Норильской. Такая же ситуация на этом отрезке на проезжей. А на Норильской пробка от фронтовых бригад до проезжей и на Халтурино-Токаре. Постоять придется от Технической до Татищева.
1: Реклама.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
11: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Спирит, главный герой мультфильма «Душа прерий», выражал свои мысли и эмоции через музыку и песни Брайана Адамса «Here I Am» в золотой коллекции «Радио 7». 17:54, впереди у нас новости, еще «Everything but the girl», «Missing» и музыка, понятная без слов. Через минуту на «Радио Си Space» «Running in the City».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш. Лето.

0: Сегодня в Кировском. Колбаса филейская. Вязанка. 149,99 за 400 граммов. Творог Полевское. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
1: 103,7 FM. Радио-7.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз».
3: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый вечер. В Таганроге в результате атак украинских дронов локально введен режим чрезвычайной ситуации. Жители домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он выехал в Таганрог, встретился с жителями в пункте временного размещения. Попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней. Утром сообщалось, что в пункте временного размещения находится 44 человека, в том числе 7 детей. Напомню, ночью в Таганроге произошел пожар на территории морского порта, предварительно без пострадавших. В порту продолжают ликвидировать возгорание. На место прибыл пожарный поезд, пишет РБК. Пространство для снижения ключевой ставки уменьшилось, сообщили в Центробанке. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости, замедления инфляции, а также динамики инфляционных ожиданий, от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечают в регуляторе. 19 июня, напомню, ключевую ставку снизили с 14,5% годовых до 14,25%. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 24 июля. В частном элитном детсаду в Академическом районе Екатеринбурга произошла вспышка опасной инфекции. Садик – это отдельно стоящее здание с огороженной территорией и бассейном. В нем уже находится частная начальная школа, пишет Ядин. Эпидемиологи нашли массу нарушений. В частности, в садике нарушали требования к утреннему приему детей. Помещением для приготовления, приема пищи и хранения продуктов у сотрудников пищеблока при себе не оказалось медицинских книжек. В садике не смогли предоставить также данные по эксплуатации бассейна. Документ о временном запрете деятельности детсада санврачи передали в суд Академического района, пишет Ядин. В Екатеринбурге на 10 дней перекроют трамвайный переулок из-за модернизации теплосетей. Работы будут проводить в районе дома номер 4 с 20 августа по 30. Об этом сообщили в мэрии. Движение организуют по временному проезду, обустроенному из дорожных плит. Общественный транспорт по участку трамвайного переулка не ходит. Горожан просят с пониманием относиться к временным изменениям, заранее планировать маршруты с учетом всех перекрытий, пишет Ядин. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лен. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный доллар 75,93, евро 86,59.
2: Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: самые приятные моменты вечера в пятницу в компании любимой музыки на радио C1810 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, скоро здесь Саваш, Only You, и через минуту Оливия Дин, So Easy. Это радио C.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
3: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
0: И о ситуации на дорогах. На радио Си спонсор выпуска ООО DRL Group, транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Яндекс.Карты сообщают нам о 5 баллах загруженности. Сложно по магистралям на Токаре в оба направления на Репино, а также в обе стороны и на проспекте Космонавтов из центра. Крупнейшие пробки на Халтурино-Токаре от Технической до Крауля, на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей на отрезке от Барьерной до Укромного переулка, а на Якаде затруднения от моста через ЖД до реки Решетка и от Березовского тракта до Высоцкого, также на Норильской скорость потока 2 км в час на отрезке от фронтовых бригад до проезжей.
1: Реклама.
11: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
12: Границы Европы и Азии.
13: Лучший майонез. Уральский рок.
14: Три десятки. Такси нашего города.
15: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Саваш, Only You на Радио Сиа, золотые хиты и не только, еще прекрасное предвыходное настроение, 18:20 на часах, Адриана Челентано впереди, Юлия Зиверт в городе лето и через минуту Имани, это Радио Си.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-26-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сыр российский Брест-Литовск. 189,99 за 200 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Известная история на новый лад от Юлии Зиверт на радиосе «Там, где музыка». Прежде всего, уже половина седьмого в Екатеринбурге. Пусть завершение рабочей недели будет добрым для всех, для нас. Луис Фонси, Дэдди Янки, Деспасито впереди. Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о слоновой кости.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио Си.

0: Прекрасный вечер пятницы в компании «Радио Си». С нами хорошо всегда, 18:42 в Екатеринбурге. И уже вот-вот здесь зазвучат яркие песни золотой коллекции в тройке часа «Грегуар», «Улица звезд», «Беллини», «Самба де Жанейро». И в самом начале, через минуту, «Сандра» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в «Регинос».
4: Акция от дилерского центра «Регинос» на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле «Хавейл», «Чанган» или «Танк» и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе «Юга» с «Регинос».

0: Тут Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок поклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
6: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
7: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают нам о затруднениях в 5 баллов. По магистралям сложно на Токаре в оба направления, на Репино. Также в обе стороны на Московской в центр. Крупнейшие пробки сейчас на Бебеле, Халтурино, Токарихе, на отрезке от Таватуйской до Крауля, на Норильской скорость потока 2 км в час от фронтовых бригад до проезжей. Сложности на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей от Барьерной до переулка Укромный и на Якаде от поворота к станции Палкина до реки Решетка и от 20 до 16 километра.
8: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурита». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
2: Золотая коллекция «Радио «Си».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Грегуар, улица звезд в золотой коллекции радио Си 1857 в Екатеринбурге. Уже очень скоро в третьем звонке мы разыграем пару билетов на официальное трибьют-шоу Николая Носкова 12+. Будьте начеку. Прежде на радио Си новости и музыка понятная без слов. Эдвард Симони «Дом восходящего солнца».

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Турция пытается получить разрешение России на перепродажу зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Bloomberg. Ранее турецкая Хурриет сообщила, что Турция продала российский С-400 одной из стран Персидского залива ради контракта с США на истребители F-35. Но по данным Bloomberg, Анкара пока еще не сделала этого и просит разрешения Москвы, пишет РБК. По этим данным, Анкара обратилась к Москве по вопросу перед саммитом НАТО, который прошел 7-8 июля в турецкой столице. Напомню, сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту тему сверхчувствительной. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки постепенно освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются потопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле губернатора. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет. И главной задачей станет наведение порядка в зоне подтоплений, написал мэр. Между тем, в Ирбите дети купаются на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг трое мальчиков зашли в воду по пояс. Один провалился в канаву с головой. К счастью, он смог выбраться. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». Губернатор Денис Паслер рассказал об объектах, которые благоустраивают к Международному фестивалю молодежи. Екатеринбург готовится встретить в сентябре более 10 тысяч гостей со всего мира. По поручению губернатора в порядок приводят знаковые локации в центре города, в том числе улицу Вайнера от Ленина до Малышева, улицу Попова, примыкающую к Вайнера, улицу Пушкина от проспекта Ленина до Малышева. Также в центре реставрируют фасады объектов культурного наследия, сообщил Денис Паслер. Отмечу, фестиваль соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Он пройдет с 11 по 17 сентября. Пассажира самолета засосало в разбитый иллюминатор на высоте 6 тысяч метров. Летный инцидент произошел с бортом, который летел из греческих Салоников в немецкий Мимминген. После взлета на борту раздался хлопок, после чего один из иллюминаторов треснул, а голова и плечи пассажира, сидевшего у окна, оказались снаружи авиалайнера. В итоге другим пассажирам удалось вернуть мужчину в салон, а его жена несколько минут держала мужа за ноги, помогая избежать трагедии. После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Экипаж срочно вернулся в Салоники. Пассажиру потребовалась медпомощь, пишет Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В субботу нам обещают облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 27.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 июля 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Итак, сегодня мы разыграем пару билетов на официальное трибьют-шоу Николая Носкова. На правах рекламы. В этот вечер можно будет послушать хиты звезды в исполнении певца Иван под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Вы услышите любимые песни «Это здорово», «Паранойя» и другие в совершенно новых аранжировках. Мероприятие пройдет 5 августа в Летнем театре парка Маяковского 12+. Уже сейчас дозвонитесь к нам на радио Си по номеру 235-103-7. Окажетесь третьим, я с удовольствием отдам вам вашу пару билетов. 235-103-7. Ну а сначала о том, что на дорогах. На радиусе спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10. А сервис Яндекс.Карты сообщает нам о 4 баллах загруженности по магистралям сложно на Токаре, его оба направления на Репино из центра и на Московской в центр. Крупнейшие пробки сейчас на Бебеле, Халтурина, Токаре от Таватуйской до Крауля. На Норильской скорость потока 3 км в час от фронтовых бригад до проезжей. А трудности на ЕКАДе от 19 километра до Высоцкого и от реки Исеть до реки Решетка. Также на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей. А сложности на отрезке от Барьерной до переулка Укромный.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Да.
1: Было бы здорово дозвониться третьим, но ваш звонок второй.
0: Очень жаль.
1: Приветы. Будем передавать.
0: Супруги любимые, дочки, друзьям, знакомым, коллегам, Екатеринбургу.
1: Всем по привету и хороших выходных. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Кто к нам дозвонился?
2: Ирина.
1: Ирина, как настроение?
2: Хорошее настроение. Пятница, вечер. Сегодня вот в бассейне купаюсь.
1: Что вы говорите? Завидуем вам, всей аудитории Радио Си, наверное. За исключением тех, кто рядом с вами купается. Ир, вы молодец. Третий звонок принес вам победу и два билета. Слышу, что кричит весь бассейн, да? За вас радуется.
2: Да.
1: Два билета на официальное трибьют-шоу Николая Носкова ваши.
2: Очень большое спасибо.
1: Отдохните там за нас, за всех. Ну, собственно, мы вас догоним, я думаю, в выходные. Планов у всех громадью. А еще раз с победой. Ура! Нашему сегодняшнему победителю.
2: Спасибо большое.
1: На правах рекламы. Официальное трибьют-шоу Николая Носкова – это вечер, где прозвучат хиты Николая Носкова в исполнении певца Иван под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Вы услышите любимые песни «Это здорово», «Паранойя» и другие в совершенно новых интересных аранжировках. Мероприятие пройдет 5 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefizpark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
11: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
12: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
11: Сайт sib-kalina.ru.
13: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: 19:42 в Екатеринбурге. С вами Радио Сия. В нашей компании хорошо всегда всех нас с завершением рабочей недели. Прекрасного вечера пятницы, конечно, ярких выходных. В ближайшем музыкальном у нас сборник хитов золотой коллекции. Мэткон Бекин, Майкл Джексон, песня «Земли». И в самом начале, через минуту, мистер Живаго, Little Russian на Радио Си. И о том, что на дорогах, на Радио Сия, спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада» «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают нам о 4 баллах. По магистралям более всего загружено Токари в обе стороны, Репина в сторону центра и проспект Ленина в направлении Виза. Крупнейшие пробки сейчас на Халтурина, Токари от Технической до Крауля, на Якаде сложности от реки Березовка до Высоцкого, на Трудовой Губахинской проезжей сложно двигаться на отрезке от Березовского тракта до Норильской, на самой Норильской скорость потока 2 км в час от ЖД переезда до проезжей и на Черепаново постоять придется от Бебеля до Готвальда.
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад 27. Телефон 34 43 200.
2: Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: таком настроении мы встречаем выходные, забыв о проблемах, во всяком случае, до понедельника. Мэткан Бэйн в золотой коллекции «Радио Си». Последние новости впереди. Айра Смит, «Crying» и музыка, понятная без слов. В финале часа на «Радио Си» Джеймс Ласт, «Одинокий пастух».
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
7: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Радио СИМ на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Поддубный опроверг информацию о том, что свердловчане самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылки на РИА Новости. Согласно ему, на каждого свердловчанина приходится примерно по 10 литров спиртного в год. Однако РИА Новости ссылаются на ЕМИС, это единая межведомственная информстат-система. По ее официальным данным, на душу населения в регионе действительно приходится примерно 10 литров в год, но это не первое место, а 14-е. При этом Поддубный отметил, что 14-е место – это все же не лучший показатель. Не запрещать прокат зарубежного кино в России призывают сотрудники российских кинотеатров. Если иностранная картина не противоречит законам, нет никаких оснований лишать россиян возможности ее посмотреть в кинотеатре. Об этом заявил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Он отметил, что запрет зарубежных фильмов сильно ограничивает выборы зрителей. Запреты приведут лишь к тому, что в России будут снимать только проходное кино, а отрасль кинопроизводства будет потреблять слишком много бюджетных средств для выживания, заключил эксперт, пишет газета.ру. Центробанк установил официальные курсы валют на выходные. Доллар 76,66, евро 87,67.
2: Реклама.

0: Моревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И о погоде на Радио Сиа. Спонсор выпуска ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевское. На завтра синоптики обещают нам облачность с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 17-19. Завтра днем в Екатеринбурге до 27 тепла. А в Первоуральске до плюс 25. В Нижнем Тагиле и Новоуральске плюс 22-24. И в Краснотуринске завтра максимальная температура плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди,
3: рыбалка,
2: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки,
4: видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим, и в компании которой, завершив рабочую неделю, ощущаем себя прекрасно. 20.09 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас песня «Друг за другом», Алекс Уоррен «Fever Dream» и «Сплин, мое сердце». А Серж Дивон и Хэдли «Холи Молли». Сейчас на Радио Си «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. Заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
4: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Компания «Радиоси». Хорошо, всегда отдыхаем и изо всех сил мечтаем о предстоящих выходных. Половина девятого в Екатеринбурге. Элтон Джон, Дуа Липа с нами. Далее «Cold Heart». Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать, без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы. Во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы. Не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы. День неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги. Возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Меньше слов, больше музыки и отличное настроение вечера пятницы на радио C2046 в Екатеринбурге. Скоро будем слушать песни золотой коллекции «James Blunt», «You're Beautiful», «Jerry Halliwell», «My Chicolatina» в этом сборнике. А в самом начале, через минуту, «Joy» Валери на радио C.
1: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джеймс Блант, You're Beautiful в золотой коллекции Радио Си, песни, которым мы рады всегда. 20:59. Лана Дель Рей ждет нас впереди. Young and Beautiful. И музыка понятная без слов. Мелодия Аксель F, спонсор инструментальной музыки на Радио Си, ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 21.01. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. В субботу нам пообещали облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью по области от 17 до 19 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге, Каменске, Уральском до плюс 27. В Асбесте и Полевском плюс 24-26. В Лесном завтра до 21 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ловим самые приятные моменты вечера пятницы в компании «Радио Си» и любимой музыки группы «Кино». Только что впереди у нас длинный музыкальный микс «Savage Garden» и «Scorpion», «Send Me an Angel», «Градусы» и «Beyonce», «Honesty», «Beach Boys», уже вот-вот «The Weeknd», «Blinding Lights». Это «Радио Си».
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио Си.

0: 21:47 в Екатеринбурге. Пятница, вечер. Всем приятного отдыха в компании Радио Си. Далее здесь три хита золотой коллекции. Pink, Just Like a Pill, R.E.M., Losing My Religion. И в самом начале F.R. David, Girl.
1: Золотая коллекция Радио Си.

Pink в золотой коллекции Radio C. Здесь только музыка, проверенная временем. Без минуты 10 вечера в Екатеринбурге. И совсем скоро наш с вами вечер станет романтическим до полуночи. Здесь только песни о любви, самые красивые баллады. Уже сейчас Королевский филармонический оркестр и вариации на тему Моцарта на Radio C.

0: 22.02 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. В субботу нам обещают облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 27 тепла.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Романтический вечер на радио «Сия» — время лучших песен о любви и самых красивых баллад. В Екатеринбурге 22:32, Григорион и Сара Брайтман, «Moment of Peace». У нас на очереди еще Эрик Клэптон, Лейла. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы. День неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги. Возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио 7 на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. В субботу, 11 июля, нам обещают облачность с прояснениями, вероятны дожди с грозами, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 27 тепла.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновый кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь.

0: красивым ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпели для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив 2-местную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань, карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
3: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге.

0: Петербурге с понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключения горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лен. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson по непонятным причинам дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox Footy International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худшие показатели у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость.

0: Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпели для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив 2-местную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань, карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
3: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливо

0: Топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся. От 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лен. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один сериал. Серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo S90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.

0: и нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейший скальпель для нейрохирургии сделан из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив 2-местную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань, карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
3: Здравствуйте! Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом

0: Отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125.70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге с понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключения горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента.ру. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76.66, евро 87.67.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок. А в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
1: новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов,

0: Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейший скальпель для нейрохирургии сделан из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июля 1984 режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив 2-местную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
3: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92-го до 104. Дизельное топливо тоже

0: демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском, гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» — это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента.ру. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой – оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Nottingham Forest и Sheffield судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.

0: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си. You shot me, then you caught me, and I'm like, damn, and bum bum. I see the sky is